0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!
2: Что это?

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-27-16.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
12: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
13: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Подросткам ограничат доступ к электронным средствам платежа. Двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения отменили. Россия рекордно увеличила импорт вишни и черешни из Грузии. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные средства платежа без согласия родителей, а также усыновителей или попечителей. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов и так далее. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято, указали в регуляторе. Новые меры касаются не банковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов, отметил эксперт Илья Жарский. Главная проблема, которую призвана решить инициатива, — вовлечение подростков в схемы дроперства, оформление кошелька на несовершеннолетнего для приема и обналичивания похищенных средств. Дополнительно снижаются риски участия в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка. Коснуться это может таких финансовых сервисов, как электронные кошельки и предоплаченные карты, а также формально не финансовых, но платежных по функции встроенных кошельков в мессенджерах, маркетплейсах, играх и сервисах доставки, добавил он. В России вступил в силу закон, который предполагает отмену двойного наказания за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказала юрист Мария Яковлева. По ее словам, теперь автомобилисту могут сначала выписать штраф, а уже после лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит шире, чем содержание закона, ведь запрет существовал и ранее. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла обойти этот принцип, уточнила эксперт. До этого иногда случалось, что водителя сначала оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, и в случае выявления более тяжких последствий назначали дополнительное наказание. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение, пишет Prime. Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время, пишет РИА Новости. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано почти на 607 тысяч долларов, а в прошлом году эта сумма составляла 21 тысячу. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо этих ягод, наша страна увеличила закупки персиков и нектаринов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод»
2: и ИП «Тарасова ГМ».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Техноленд. ОГРН 170-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
12: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
11: А что можно делать?
12: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
11: А официант и администратор?
12: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
11: То есть можно начать проще?
12: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
11: Нормально.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
13: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
12: Прям так и написать?
13: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
12: А дальше?
13: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
12: Это уже похоже на нормального помощника.
13: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
14: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
15: 12+.
14: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Подростки смогут завести электронные кошельки только с согласия родителей. В соцфонде заявили о новых условиях назначения единого пособия. Ученые рассказали, чем полезен кортизол. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанк предложил открывать электронные кошельки подросткам только с согласия родителей. Инициатива регулятора затронет молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Одобрение также может быть получено от усыновителей или попечителей, сообщили «Известия» со ссылкой на проект очередного пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в финансовые операции в качестве подставных физических лиц дропов, отметили в Центробанке. Там добавили, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Предложение Банка России готово поддержать в Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, говорится в статье. В соцфонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. В пресс-службе фонда уточнили, что пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты, пишет РИА Новости. К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члена его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку проводили только в случаях, когда прожиточный минимум в регионе был выше, чем в регионе предыдущего установления выплат. Теперь проверка проводится по всем обращениям. Если утром вы посмотрелись в зеркало и заметили легкую отечность, то, возможно, вы тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила, что кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда и тревожность, бессонница, выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818.

0: Тана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3 восьмерки.
3: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня. Радио

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Подросткам ограничат доступ к электронным средствам платежа. Двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения отменили. Россия рекордно увеличила импорт вишни и черешни из Грузии. Здравствуйте, в студии радио Ваня, Алексей Акопов. Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные средства платежа без согласия родителей, а также усыновителей или попечителей. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных физических лиц, дропов и так далее. Окончательного решения по этому вопросу еще не принято, указали в регуляторе. Новые меры касаются не банковских электронных кошельков, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций цифровых платформ, маркетплейсов и игровых сервисов, отметил эксперт Илья Жарский. Главная проблема, которую призвана решить инициатива, — вовлечение подростков в схемы дроперства, оформление кошелька на несовершеннолетнего для приема и обналичивания похищенных средств. Дополнительно снижаются риски участия в азартных играх, бесконтрольных микроплатежей и доступа мошенников к деньгам семьи через ребенка. Коснуться это может таких финансовых сервисов, как электронные кошельки и предоплаченные карты, а также формально не финансовых, но платежных по функции встроенных кошельков в мессенджерах, маркетплейсах, играх и сервисах доставки, добавил он. В России вступил в силу закон, который предполагает отмену двойного наказания за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказала юрист Мария Яковлева. По ее словам, теперь автомобилисту могут сначала выписать штраф, а уже после лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит шире, чем содержание закона, ведь запрет существовал и ранее. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла обойти этот принцип, уточнил эксперт. До этого иногда случалось, что водители сначала штрафовали за нарушение правил дорожного движения и в случае выявления более тяжких последствий назначали дополнительное наказание. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение, пишет Prime. Ввоз в Россию черешни и вишни из Грузии в июне стал рекордным за все время, пишет РИА Новости. В денежном выражении черешни и вишни было импортировано почти на 607 тысяч долларов, а в прошлом году эта сумма составляла 21 тысячу. Россия закупает вишню и черешню у Грузии с 2014 года. Помимо этих ягод, наша страна увеличила закупки персиков и нектаринов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.
3: Опытные юристы.

0: 8-270.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора! Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: Food Garden.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Автобусом «Вышим». Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт Северок55.ру.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 5650-1-28-716.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Подростки смогут завести электронные кошельки только с согласия родителей. В соцфонде заявили о новых условиях назначения единого пособия. Ученые рассказали, чем полезен кортизол. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанк предложил открывать электронные кошельки подросткам только с согласия родителей. Инициатива регулятора затронет молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Одобрение также может быть получено от усыновителей или попечителей, сообщили «Известия» со ссылкой на проект очередного пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в финансовые операции в качестве подставных физических лиц дропов, отметили в Центробанке. Там добавили, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Предложение Банка России готово поддержать в Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, говорится в статье. В соцфонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. В пресс-службе фонда уточнили, что пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты, пишет РИА Новости. К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члена его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку проводили только в случаях, когда прожиточный минимум в регионе был выше, чем в регионе предыдущего установления выплат. Теперь проверка проводится по всем обращениям. Если утром вы посмотрелись в зеркало и заметили легкую отечность, то, возможно, вы тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила, что кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда и тревожность, бессонница, выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Компания.

0: площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко. Категория 6+. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

Группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Я

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Госдума рассмотрит проект об обязательном уведомлении о выдаче кредитов. Ругательства могут быть полезны для здоровья.
2: В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом рассказала юрист Мария Яковлева, пишет агентство Prime. Она пояснила, что сама формулировка документа звучит несколько шире, чем содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее.
1: Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «РУ», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег.
2: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания, это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи при этом намерены пойти и дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве. Ну, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 июля, отмечается День находок, День трудяги, Всемирный день мозга, а еще Международный день бокса, День крысолова и День гамака.
1: Да, гамак был изобретен южноамериканскими индейцами примерно 1000 лет назад как способ уберечься от опасных змей, насекомых и сырости во время сна. Коренные народы использовали подвесные ложи не только для сна, кстати, но и в качестве колыбелей для младенцев, где они быстрее успокаивались и засыпали, а шаманы применяли их в ритуалах исцеления, потому что монотонное такое медитативное покачивание позволяло достичь максимального сосредоточения на проблемах.
0: Мне срочно нужна такая терапия.
1: Вот. Первые экземпляры плелись из коры дерева хамак, отсюда название. А их невероятный комфорт быстро оценили европейские гости, в частности, мужчина Христофор Колумб привез это изобретение в Старый Свет, то есть в Европу. И здесь оно получило большое распространение. Изначально гамаки были распространены только в тропиках Центральной и Южной Америки, но сегодня принципы традиционного плетения используются, например, в конструкциях, применяемых космонавтами в условиях невесомости. Так что все из глубин истории. В эпоху парусного флота гамаки стали настоящим спасением для матросов. В отличие от стационарных кроватей, подвешенная ложа качалась вместе с кораблем, помогая избежать морской болезни и существенно экономила место в трюмах. Ну, теперь давайте, как мы любим, о медицинской пользе. Правильно натянутый гамак помогает снять нагрузку с позвоночника, расслабить мышцы и улучшить осанку, такую горделивую, да, аристократическую. Однако длительный сон на боку в слишком провисшем гамаке может привести к болям в спине из-за неестественного изгиба. В индустрии роскоши, откуда мы с тобой родом, есть модель, которая называется «Петиоль». Стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов. Гамак выполнен в форме футуристического кокона, выдерживает вес до 250 килограммов, соответственно, там можно вдвоем, защищает от ультрафиолета и чужих глаз и часто устанавливается на элитных курортах.
0: Да, вот интересно, у меня в детстве был гамак сетчатый, и он, естественно, я росла, и он вместе со мной перемещался по траектории моей жизни, и вот как-то тут я решила в него прилечь, но неосмотрительно не положила подстилку. И знаешь, на кого я была похожа? На колбасу!
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод» ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день трудяги. Ну вот мы и решили с трудягами пообщаться. Ну или с теми, кому не особо приходится напрягаться для того, чтобы в этой жизни иметь то, что он имеет. А вообще, если человек очень много работает, ему, конечно, нужно отдыхать. Но есть такие господа трудоголики, которых, ну, за уши не оттащишь от их любимого дела. И вот они что-то и делают, и делают, и делают, и делают. А потом бах, и выгорел товарищ.
2: Я помню, как мне папа объяснял, что такое рантье.
1: Рантье?
2: Рантье, да, ну типа стрижка купонов.

0: да? Типа сидишь, ничего не делаешь, просто, так сказать, имеешь очень хороший, серьезный, мощный пассивный доход.
1: Да, но для того, чтобы его иметь, сначала нужно очень сильно поработать, чтобы его купить. Знаешь, как это? Чтобы что-нибудь ненужное продать, нужно что-нибудь ненужное купить. А у нас денег нет. Так вот, друзья, сегодня наша тема называется «Потрудился, отдохни». Во-первых, мы спрашиваем у вас, считаете ли вы себя трудоголиком, и чем вы можете заниматься бесконечно? Вот с утра и до вечера, и ночью, и вообще утром встаете, только об этом и думаете. И как вы отдыхаете? Интересуют экспресс-отдыхи? Ну, например, вам нужно поспать 15 минут днем. Или, например, нужно вдохнуть свежего воздуха, выпить 3 глотка зеленого чая, поскакать на одной ножке и высунуть язык. Ну а что, у всех людей по-разному происходит процесс перезагрузки мозга. Кому-то для этого нужно хорошо отоспаться или уехать в другую страну, или слетать на ужин в Париж, да? А кому-то достаточно просто скрестить пальцы на руке и там какие-то пассы поделать.
0: Ты знаешь, у меня есть одна знакомая, которая приходит после работы вечером домой, гуляет полчаса с собакой, а потом возвращается домой и полчаса спит. И только после этого начинает заниматься домашними делами, готовить ужин. Вот такая система. Но при этом она очень хорошо засыпает.
1: Нет, ну понимаешь, у людей ведь тоже бывает, вот, что график налажен, и тогда все четенько получается.
0: Да, ну когда...
1: Если я полчаса вечером посплю, то я потом сварю не борщ. Я не знаю, что я потом там сварю, но я сама буду, скорее всего, вареная. Итак, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», где вы можете оставлять свои сообщения. Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можете отметиться. Я напомню, сегодня мы спрашиваем, что вы можете делать бесконечно, чем можете заниматься бесконечно, и как вы отдыхаете, что для вас лучший экспресс отдых. Вот заострю все-таки внимание на экспрессе.
0: Да, ну и за самое лучшее сообщение сегодня дарим фирменную сумку шопера от Радио Ваня.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
3: А раз

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, пусть внеплановые траты вас не пугают. Главное то, какое впечатление они произведут.
2: Овны мужчины, стоит отвлечься от глобальных проблем и заняться чем-то приятным и полезным для себя.
1: Тельцы женщины, ваше самообладание поможет вам с легкостью пережить все предстоящие трудности.
2: Тельцы мужчины, попробуйте внести в свой повседневный стиль какие-нибудь изменения. Они дадут неожиданный положительный результат.
1: Близнецы женщины, подумайте о самой себе и решите, чего хотите без оглядки на мнение окружающих.
2: Близнецы мужчины, здоровье в этот раз на первом месте, и лучше об этом помнить все время.
1: Раки женщины, было бы неплохо разобрать шкафы и оставить только нужные вещи, освободив место для обновок.
2: Раки мужчины, не стоит переживать о прошлом, самое время строить свое будущее.
1: Львы женщины, помните, что дружба — это нечто большее, чем просто хорошая компания. Ее нужно беречь и высоко ценить.
2: Львы мужчины, небольшие обновления интерьера могут пойти вам на пользу. Можно сделать небольшую перестановку.
1: Девы-женщины, новые знакомства – это всегда хорошо, но и о старых друзьях не стоит забывать.
2: Девы-мужчины, скорее всего, появится необходимость пересмотреть некоторые жизненные ориентиры. Они, вероятно, окажутся неактуальными.
1: Весы-женщины, вечер, проведенный дома, поможет перезагрузиться в спокойной, неторопливой обстановке.
2: Весы-мужчины, сегодня главное больше внимания уделить продумыванию дальнейших шагов.
1: Скорпионы-женщины, помните, что какими бы странными ни были события, они все равно проходит, и жизнь налаживается.
2: Скорпионы-мужчины, если осваивать новые навыки не удается, сделайте перерыв. Со свежими силами и должным упорством все получится.
1: Стрельцы-женщины, именно ваши текущие взгляды на жизнь помогут в принятии верных решений.
2: Стрельцы-мужчины, сейчас лучше действовать, импровизируя прямо на ходу, без лишних опасений.
1: Козероги-женщины, в данный момент лучше отбросить некоторые внутренние ограничения. Это может пойти на пользу.
2: Козероги-мужчины, любые даже не значительные новшества принесут сегодня приятное ощущение.
1: Водолеи женщины, подумайте о том, что дали вам произошедшие события, и смело двигайтесь вперед.
2: Водолеи мужчины, прогулка на природе поможет развеяться, освежиться и расстаться с тревожными мыслями.
1: Рыбы женщины, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью. Окружающие с удовольствием это отметят.
2: Рыбы мужчины, поступить правильно помогут советы тех, кому вы особенно доверяете в последнее время.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, день трудяги. И, соответственно, мы вас спрашиваем, как вы работаете и как вы отдыхаете. Может быть, есть какие-то лайфхаки, приемчики специальные. Как, например, у Штирлица, да, помните, ему нужно было съехать на обочину дороги. Соответственно, 30 минут, да, и голос Ефима Капеляна, да, за кадром. Через полчаса он проснется. Анна отметилась в нашем канале в Максе. Смело могу сказать, что труд — это про меня. Вот стоит мне только выспаться, и, как говорится, понеслась. Мы живем в частном доме, где всегда есть чем заняться. Особенно люблю полоть травку на огороде, включить музыку, радио Ваня, разумеется, в колонке и работать. И не устаю, ведь наоборот получаю от этого удовольствие и некий заряд, а еще отдых для меня — это все-таки прогулки на свежем воздухе. И очень хотелось бы передать привет своей доченьке Машуле. 19 июля ей исполнилось 14 лет. Люблю бесконечно, мама Аня.
2: Ну и еще раз, чем вы можете заниматься бесконечно? Вот мама Аня может Машуля любить бесконечно, а вы, может быть, бесконечно можете рисовать, шить на швейной машинке или вышивать. И самое главное, рассказывайте, как вы перезагружаетесь. Еще одно сообщение от Рафаэля из Ташкента, на этот раз в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» оно пришло. «Привет из солнечного Ташкента. Я считаю себя трудоголиком», пишет Рафаэль, «так как вырос в эпоху Советского Союза, где каждому прививали труд». Про праздник 1 мая — это вообще отдельная тема, подтверждающая, собственно, все вышесказанное. «Я занимаюсь системами технической безопасности, видеонаблюдение, охранно-пожарная безопасность. И знаете, могу заниматься этим бесконечно, действительно, так как это направление мне интересно. Оно всегда актуально и востребовано. Если работа, которую ты работаешь, пишет Рафаэль, приносит тебе удовольствие, то это правильная работа, и от нее нет чувство усталости». Вот, Рафаэль, вы можете выгореть. С одной стороны, ты как будто бы не устаешь. С другой стороны, мозг — это же все равно такая субстанция, которой необходимо отвлекаться, перезагружаться.
1: Может... С тобой согласен. Действительно, мозг не выносит монотонности, поэтому всегда смена активности нейронами воспринимается как отдых, потому что они перезагружаются и начинают выполнять уже другую задачу, соответственно, задействуется другое полушарие.
2: Да, как говорится, положил стену из кирпичей, прыгнул не с парашютом. Ну, или как-то так.
1: Думаю, хороший у тебя, да, настрой сегодня.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Черемшой. Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
1: Шашлык новый с Черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28. Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38 61 10.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района и квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: бешеное шоу на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор выясняет подробности о распространении вируса Коксаки. В Петербурге может появиться наземное метро. В Италии принят закон против преемственности в мафии.
2: Роспотребнадзор направил запрос властям Турции из-за распространения вируса Коксаки. Он поступил в Минздрав республики. В ведомстве также сообщили, что адресовали письмо в Ассоциацию туроператоров России. Поводом стало появление в СМИ сообщения о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле в Белеке. Направлен запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидситуации, говорится в публикации в канале Роспотребнадзора в мессенджере «Макс».
1: В Петербурге может появиться наземное метро. Власти считают его создание необходимым. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Он также отметил, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В 2025 году оно осуществлялось уже по 5 направлениям, а в апреле 2026 года запущен новый маршрут – Балтийский вокзал Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит человеку получать скидку при пересадке с электрички на метро и, наоборот, используя карту-подорожник, отметил глава Комтранса.
2: Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. Об этом пишет Интерфакс. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек, сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы $36.
1: В Италии принят закон против преемственности в мафии. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания «Гардиан», специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родственникам членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получить новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День трудяги, и мы решили поинтересоваться у вас, что вы можете делать бесконечно долго и как вы быстро перезагружаетесь. Ну, то есть раз, отдохнул и дальше пошел. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале в Максе. Юля Розенкова отметилась, а мне кажется, пишет Юля, что я постоянно работаю. Я то в парикмахерской, я мастер, домой приезжаю, огород, заготовки, уборка, готовка. И так каждый день. Бывает, возьму себе выходной от всего, так все равно кто-нибудь озадачит чем-то. Вот сегодня, например, да, я выходная. Муж уехал работать. Привет, кстати, Розенков Олег, хорошей тебе дороги. Так вот, я же вчера наврала картофельный мешок кабачков, буду варить икру на зиму. Мне очень понравился оборот просто, картофельный мешок кабачков. Юль, вам не кажется, что он уже теперь кабачковый мешок, раз в нем кабачки? Что сразу картофельный? Яблочную кастрюлю малины.
2: Да, мешок с историей. Равешка пишет в Максе, я точно могу сказать про себя, что я бессмертный пони. За лето работаю 90 дней по 12 часов на базе отдыха. Поварское дело такое, обожаю готовить. Экспресс-отдых — это стакан холодного пенного и окунуться в чистейшее озеро. Вечером тоже. Тот же напиток и книжечка. Всем трудоголикам привет, особенно поварам турбазы Яльчик, ваш преданный слушатель Равенко.
1: Ой, я тоже, кстати, могу готовить, мне кажется, бесконечно, но иногда бывает прям такая лень ленивая. Говорю, заварите, пожалуйста, себе какую-нибудь вермишель, товарищи. И ничего, приходится заваривать, мать она ж не железная. А Владимир Николенко, я 5 дней в неделю нахожусь за рулем, работаю дальнобойщиком, поэтому для меня лучший отдых, выходные дни, это со всей семьей. Владимир, что вы делаете со всей семьей? Ныряете в озеро, читаете книги, смотрите фильмы. Интересует конкретика со всей семьей, что лучше всего вас расслабляет.
2: Светлана пишет, могу бесконечно заниматься уборкой дома, быстро привести себя в порядок, помогает простой способ принять душ. А на работе просто высморкаться.
1: Иван, здравствуйте, меня зовут Ваня. Самый лучший отдых – это работа. Работаю на 2 работах, вернее, заводах. Зуборезчиком. Лично для меня это вообще идеально. А так можно диван охранять. Насколько долго, Иван, вы охраняете диван для того, чтобы себя подготовить
2: к следующей смене зуборезчика?
1: Я просто, честно говоря, не знаю, кто такие.
2: Зуборезчики? Это, слушай, это стоматологи такие.
1: Но мне кажется, что нет. Потому что вряд ли стоматологи что-то делают на заводах в промышленных масштабах.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Проходит.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63-1. Звоните 69-95-25.
7: Фудгарден представляет. Лас

0: За 15 минут бесплатно! 511 3 восьмерки!
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
6: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки. Сегодня среда, и вы нам рассказываете о том, как быстро перезагрузиться, чтобы потом продолжить свою активность. Вита из Южной Кореи нам пишет: о, экспресс-отдых, особенно на работе, это супер. Поэтому на обеденном перерыве я сплю 30 минут в специальной комнате отдыха. Ну, а в общем, у нас обед длится около часа. Вообще, всем рекомендую. После сна чувствую себя огурцом, а по выходным мы, естественно, едем отдыхать на море.
2: Хорошо,
1: там
2: мы
1: три моря, там три моря.
2: Ездим отдыхать на моря. У нас тут Финский залив, пожалуйста. Вот. Но, например, в течение дня, если ты весь уработался, и у тебя нету сейчас вот пары часов, чтобы отлучиться, то, конечно, поспать можно, но организмы у всех разные. Кто-то поспит и огурцом, а кто-то поспит и размазня. Такое же тоже может быть. Я вот, например, если посплю днем, то потом я не очень себя могу собрать в одну красивую кучу. Куча получается некрасивая.
1: Я один раз съел столько борща за обедом, что проснулся только в 3 часа ночи.
2: А еще одно сообщение от Сергеевны. Лет 10 назад работала без выходных, ну или с одним в месяц. Думала, ничего страшного, на машину же коплю. Через 7 лет я наконец-то пошла в отпуск. С подругой поехали в Алушту купаться на море, искать приключений. И вот едем мы с экскурсией. Закат, море, красота. И тут меня как щелкнуло. Ну, нельзя так над собой издеваться. Приехала, написала увольнительную и уехала в августе 23-го ближе к морю восстанавливать детскую школу искусства. Работа хорошая, тепло, водичка опять же соленая. После этого слишком много я уже не работала. Но и без работы не могу. Я ярый трудоголик. Что делаете постоянно вы и не устаете? Вот вам так кажется, спрашиваем мы у вас.
1: Олюшка в Максе пишет: 6-1. На швейной фабрике работаю, да, 6 дней работа 1. Сейчас взяла отпуск, давно там не была. Девчонки из города Мариинска, фабрика номер 35, 8-я бригада. Вы лучшие, люблю вас, Алюня.
2: Еще одно сообщение от Юли. Самый трудоемкий труд – это декрет. Выходные наступят, как дитё вырастет. Ага, Юля. Ну, выросло дитё, и знаете, что потом? Потом ты все равно сидишь и переживаешь, куда это выросшее дитё уже без твоего разрешения, потому что оно уже выросло, уже идет, а для тебя-то оно все еще дитё.
1: В общем, это самое не забудь.
2: Не рассчитывай.
1: Когда вырастет дитё, не забудь этот GPS-трекер на него накинуть.
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день трудяги, и мы решили собрать всех трудоголиков, да и узнать у них, что они могут делать бесконечно долго и как они быстренько отдыхают. Ну, перезагрузиться же надо, чтобы не выгореть. Людмила отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. Я уже 25 лет как домохозяйка. То ли хвастается, то ли жалуется Людочка. На мне все дела по дому и огороду. Козочки, конь, собаки, ротвейлеры, кошки, вот куда без них. Просыпаюсь каждый день в 6 утра, у меня есть 5 минут, чтобы еще раз распланировать все задуманные дела с вечера и повторить, что на сегодня и так каждый день. У меня все проходит под ваше утреннее шоу и каждый момент действия под него же, поэтому ну-ка передай Людочке привет.
2: Людок, здорово!
1: Так что я себя считаю трудоголиком. Как я отдыхаю? Вечером прогулка с козами. Подружки-козочки. Поездка в магазин. Иногда сидим с друзьями, семьей возле мангала. Ну, тут просто сидят возле мангала.
2: Холодный потухший мангал
1: медитирует. Я надеюсь, Людочка понимает, что мы тут очень сильно шутим.
2: Мы выбрали язык иронии.
1: Привет хочу передать своему любимому городу Волоколамск. В эти выходные он празднует День города. Мы присоединяемся к поздравлениям.
2: Кстати говоря, у меня там живут родственники мои, тетушки. Им тоже большой привет. Анна Мартынова. Иногда лентяйка, а иногда как занесет. Вы знаете, как-то сидела, писала то ли диплом, то ли еще что-то. Переписывала с одногруппницей параллельно и смотрю, уже 4 часа ночи. Я, знаете, когда чем-то займусь, могу забыть про чайник на плите. Вот два раза такое было. Поесть забуду. Опасно. И так далее. Поэтому Анечка постоянно ходит стройная. Вот, и чайники покупают.
1: Да, я тут, кстати, один из роликов, видеороликов увидела, как человек объясняет. Говорит, знаете, почему стройные люди стройные? Вы не поверите, они забывают поесть. А я, говорит, не понимаю, как это забыть? Поесть. Я могу забыть все, что угодно, но поесть. Да я могу специально ночью встать, чтобы поесть.
2: Это прям как забыть, как дышать.
1: Юля пишет в телеграм-канале Радио Ваня FM. Я для перезагрузки и удовольствия ради занимаюсь вязанием. Юля из Старого Оскола. И фотографии вязания прилагаются. Ну, это к вопросу о том, что, да, кто-то для кого-то это титанический труд. А у Юльки, посмотрите, из-под пера практически выходит шедевр. Один только... Я просто на фотографии любуюсь. Один только плед чего стоит из кусочков.
2: Ой, мне плед тоже очень понравился.
1: Да, ну и не говоря об игрушках милейших и всем остальном, вы можете тоже зайти и посмотреть на работы Юлины.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
2: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнеко. Категория 6+.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Госдума рассмотрит проект об обязательном уведомлении о выдаче кредитов. Ругательства могут быть полезны для здоровья.
2: В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом рассказала юрист Мария Яковлева, пишет агентство Prime. Она пояснила, что сама формулировка документа звучит несколько шире, чем содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее.
1: Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Как сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «РУ», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Если размер займа превышает 50 тысяч рублей, гражданину также должны сообщить о возможности отказаться от получения денег.
2: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания, это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбранное ими ругательное слово, а вторых говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты, так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи при этом намерены пойти и дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве. Ну, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 июля, отмечается День находок, День трудяги, Всемирный день мозга, а еще Международный день бокса, День крысолова и День гамака.
1: Да, гамак был изобретен южноамериканскими индейцами примерно 1000 лет назад как способ уберечься от опасных змей, насекомых и сырости во время сна. Коренные народы использовали подвесные ложи не только для сна, кстати, но и в качестве колыбелей для младенцев, где они быстрее успокаивались и засыпали, а шаманы применяли их в ритуалах исцеления, потому что монотонное такое медитативное покачивание позволяло достичь максимального сосредоточения на правах.
0: Мне срочно нужна такая терапия.
1: Вот. Первые экземпляры плелись из коры дерева хамак, отсюда название. А их невероятный комфорт быстро оценили европейские гости, в частности, мужчина Христофор Колумб привез это изобретение в Старый Свет, то есть в Европу. И здесь оно получило большое распространение. Изначально гамаки были распространены только в тропиках Центральной и Южной Америки, но сегодня принципы традиционного плетения используются, например, в конструкциях, применяемых космонавтами в условиях невесомости. Так что все из глубин истории. В эпоху парусного флота гамаки стали настоящим спасением для матросов. В отличие от стационарных кроватей, подвешенная ложа качалась вместе с кораблем, помогая избежать морской болезни и существенно экономила место в трюмах. Ну, теперь давайте, как мы любим, о медицинской пользе. Правильно натянутый гамак помогает снять нагрузку с позвоночника, расслабить мышцы и улучшить осанку, такую горделивую, да, аристократическую. Однако длительный сон на боку в слишком провисшем гамаке может привести к болям в спине из-за неестественного изгиба. В индустрии роскоши, откуда мы с тобой родом, есть модель, которая называется «Петиоль». Стоимость достигает нескольких десятков тысяч долларов. Гамак выполнен в форме футуристического кокона, выдерживает вес до 250 килограммов, соответственно, там можно вдвоем, защищает от ультрафиолета и чужих глаз, и часто устанавливается на элитных курортах.
0: Да, вот интересно, у меня в детстве был гамак сетчатый, и он, естественно, я росла, и он вместе со мной перемещался по траектории моей жизни, и вот как-то тут я решила в него прилечь, но неосмотрительно не положила подстилку. И знаешь, на кого я была похожа? На колбасу!
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Мы будем спать.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
12: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефоном.

0: как она. Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Тегусигальпы и Пекин. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали название города, более того, столичного города.
3: На картинке подсказки, которая у нас уже размещена в группе, на стене и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мальчик лет 10-12, видно, что упитанный мальчик, который очень любит конфеты. Перед ним гора конфет, мальчик их бережно прикрывает руками и радостно придумывает, наверное, как он их злоупотребит. Ну, потому что если мальчик съест все сразу лакомства, то мальчику может стать не очень хорошо, прямо скажем.
2: Понадобится помощь хорошего эндокринолога.
3: Да, ну и, может быть, еще чья-нибудь помощь мальчику понадобится. Хотя по его виду видно, что он, собственно, грешит этим периодически.
2: Рецидивист. Сладкоежка рецидивист.
3: И ведь главное, всем своим видом мальчик показывает, что никому он эти богатства

0: не отдаст. Он их добыл каким-то образом, он их объял и делиться не намерен.
1: Нет, делиться карамелью с кем-то.
0: Да, ты знаешь, я вот поняла в какой-то момент жизни, что я абсолютно равнодушна к сладкому и к бриллиантам, да? Ну...
1: Господи, да ты идеальная, я всегда это знал.
0: Да, более того, раскачиваясь на матрасе в каркасном бассейне 366 это его размер в диаметре, вот, и закрыв глаза, я представляю, что я на турецком курорте. Ну, там с одной лишь разницей, что в Петербурге такое лето периодически бывает, что как в том анекдоте, у вас лето-то было, да, было, но я в тот день работал. Поэтому я вообще не притязательна в этих во всех мероприятиях. Мне главное что-то новое видеть периодически.
1: Например, жареного барана.
0: Вот, слушай, ты футболку меняешь каждый день, мне уже этого достаточно. Каждый день новая футболка в Алёшке. Значит, итак, друзья, город, столицу мы загадали. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и пишите свои варианты ответов. Автор одного из правильных сегодня получит в подарок два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», который состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Ваня».
2: Ваня, Радио Ваня, ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио «Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали название города, причем города столичного.
3: На картинке подсказки мальчик и целая гора сладостей, которые этот мальчик нежно обнимает и не менее влюбленными глазами смотрит на них. Именно поэтому кому-то, наверное, и пришло в голову, что это Любляна. Да, влюбленный мальчик, влюбленный вот в эти вот чупа-чупсы, карамельки, гусь-хрустальный. Хрустальный, друзья, еще раз, мы загадали столицу. Гусь хрустальный у нас столица чего?
2: Столица стеклянной промышленности.
3: Хотя да, кстати, вот Санкт-Петербург тоже, ну да, северная столица, называют же Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург — это столица красоты.
3: Мне казалось, что столица красоты — это город Киров, потому что там девчонки такие красивые. Я там просто родилась.
2: Вот, понимаете, да?
3: И вот, пожалуйста, вам пошли дальше. Каир, Манила. Манила, меня манила. Тебя манила, манила?
2: Меня манила, потому что я недавно посмотрел мощный такой документальный фильм про Филиппины. И я тебе скажу, там такая есть вкуснятина, знаешь, что-то похожее на гигантскую, но только вот не розовую креветку, а ярко-желтую с какими-то такими черными пятнышками. И там рассказывали, как ее готовят на гриле прямо на побережье.
3: А я вот почему-то в последнее время поняла, что влюблена в северную креветку. Да, вот в эту вот мелкую, да, которую не нужно варить, ее нужно просто обдать кипятком. Зачем мы про еду говорим, когда мы загадали город?
2: Уехали.
3: Итак, друзья, ну, конечно, мальчик с загребущими своими рученьками, он, смотрите, как гору себе нагреб всех этих сладостей. И сегодня мы загадали, конечно же, город Загреб. Это столица Хорватии, из которой я как-то раз еле-еле вылетела, потому что был праздник и ничего не работало. А у меня с документами проблема случилась прямо там, в Загребе. А он же не на берегу моря расположен. И было жарко, и даже не освежиться. Вот такие воспоминания.
2: Господи, как хорошо, что даже такие истории заканчиваются. Мы сегодня поздравляем Веру Черепиду и вручаем Вере два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 22 июля, по народному календарю отмечается день Панкратия и Кирилла. Правда, кто-то связывал все-таки этот день с почитанием святого Власия, покровителя хлебных полей, но главная традиция 22 июля была все-таки связана с урожаем огурцов. Вся семья в этот день пробовала первые огурцы с грядки. Кстати, в этом году, я не знаю, как в других городах, но вот в Санкт-Петербурге и Ленобласти, многие хозяюшки жаловались, что огурцы не растут. Ну, то есть как? Они завязались до какого-то там размера с полмизинца, доросли и замерли. Говорят, что ночи были холодные, у них был стресс. А огурцы, они такая культура.
2: Очень обидчивые.
1: Нежная. Да. Считалось, что хозяйка сегодня должна тайком закопать самый первый сорванный огурец в дальнем углу огорода. И тогда следующий год будет богатым на урожай. Огурцы на Руси любили и ценили. Их ели свежими прямо с грядки. Жарили, тушили с мясом, солили и квасили на зиму.
2: Обожаю тушеные огурцы.
1: Или жареные. Ну вот ты вот смеяться будешь. Я недавно увидела рецепт. Берутся маленькие огурчики и делается кляр специальный. Ну там мука, естественно, яйцо. И обваливаются в панировочных сухарях и на противень в духовку. Говорят, отличная закуска. Прям закачаешься. Говорят, нужно, чтобы он хорошенечко остыл, этот огурец.
2: Знаете, это как с говяжьим стейком. Жареный огурец должен немножко отдохнуть.
1: Или малосольные огурцы. Малосольные огурцы, да, это вообще идеальная история, мне кажется. Берутся огурцы, разрезаются на бочоночки, кладутся в пакет, и в этот же пакет соль, сахар, чеснок и укроп. Завязывается пакетик и в руках вот так вот поигрался, поперебрасывал из руки в руку. На 15 минут положил, через 15 минут пакетик развязал, вдохнул аромат и чувствуешь, чего-то не хватает. Малосольные огурцы с чем любишь?
2: С чем-то булькающим. Ты про это?
1: Нет, конечно, с картошкой.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
11: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
10: Прям так и написать?
11: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
10: А дальше?
11: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
10: Это уже похоже на нормального помощника.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
12: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Время пролетает так незаметно, словно бабочки в животе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Роспотребнадзор выясняет подробности о распространении вируса Коксаки. В Петербурге может появиться наземное метро. В Италии принят закон против преемственности в мафии.
3: Роспотребнадзор направил запрос властям Турции из-за распространения вируса Коксаки. Он поступил в Минздрав республики. В ведомстве также сообщили, что адресовали письмо в Ассоциацию туроператоров России. Поводом стало появление в СМИ сообщения о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле в Белеке. Направлен запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидситуации, говорится в публикации в канале Роспотребнадзора в мессенджере «Макс».
2: В Петербурге может появиться наземное метро. Власти считают его создание необходимым. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Он также отметил, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В 2025 году оно осуществлялось уже по 5 направлениям, а в апреле 2026 года запущен новый маршрут – Балтийский вокзал Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит человеку получать скидку при пересадке с электрички на метро и, наоборот, используя карту подорожник, отметил глава Комтранса.
3: Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. Об этом пишет Интерфакс. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек, сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы $36.
2: В Италии принят закон против преемственности в мафии. Об этом пишет Коммерсант. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родственникам членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получить новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, пусть внеплановые траты вас не пугают. Главное то, какое впечатление они произведут.
2: Овны, мужчины, стоит отвлечься от глобальных проблем и заняться чем-то приятным и полезным для себя.
1: Тельцы, женщины, ваше самообладание поможет вам с легкостью пережить все предстоящие трудности.
2: Тельцы, мужчины, попробуйте внести в свой повседневный стиль какие-нибудь изменения. Они дадут неожиданный положительный результат.
1: Близнецы, женщины, подумайте о самой себе и решите, чего хотите без заглядки на мнение окружающих.
2: Близнецы, мужчины, здоровье в этот раз на первом месте, и лучше об этом помнить все время.
1: Раки, женщины, было бы неплохо разобрать шкафы и оставить только нужные вещи, освободив место для обновок.
2: Раки, мужчины, не стоит переживать о прошлом. Самое время строить свое будущее.
1: Львы, женщины, помните, что дружба — это нечто большее, чем просто хорошая компания. Ее нужно беречь и высоко ценить.
2: Львы, мужчины, небольшие обновления интерьера могут пойти вам на пользу. Можно сделать небольшую перестановку.
1: Девы, женщины, новые знакомства – это всегда хорошо, но и о старых друзьях не стоит забывать.
2: Девы, мужчины, скорее всего, появится необходимость пересмотреть некоторые жизненные ориентиры. Они, вероятно, окажутся неактуальными.
1: Весы, женщины, вечер, проведенный дома, поможет перезагрузиться в спокойной, неторопливой обстановке.
2: Весы, мужчины, сегодня главное больше внимания уделить продумыванию дальнейших шагов.
1: Скорпионы, женщины, помните, что какими бы странными ни были события, они все равно проходит, и жизнь налаживается.
2: Скорпионы, мужчины, если осваивать новые навыки не удается, сделайте перерыв. Со свежими силами и должным упорством все получится.
1: Стрельцы, женщины, именно ваши текущие взгляды на жизнь помогут в принятии верных решений.
2: Стрельцы, мужчины, сейчас лучше действовать, импровизируя прямо на ходу, без лишних опасений.
1: Козероги, женщины, в данный момент лучше отбросить некоторые внутренние ограничения. Это может пойти на пользу.
2: Козероги, мужчины, любые даже не значительные новшества принесут сегодня приятное ощущение.
1: Водолеи, женщины, подумайте о том, что дали вам произошедшие события, и смело двигайтесь вперед.
2: Водолеи, мужчины, прогулка на природе поможет развеяться, освежиться и расстаться с тревожными мыслями.
1: Рыбы, женщины, не бойтесь экспериментировать со своей внешностью. Окружающие с удовольствием это отметят.
2: Рыбы, мужчины, поступить правильно помогут советы тех, кому вы особенно доверяете в последнее время.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и БелДжи. Мне официально докладывали, наши БелДжи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели БелДжи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.

Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит». Карьера артиста, который сегодня представит свою новую композицию, это более чем 20-летний путь от андеграундного артиста до настоящего поп-хитмейкера. В 90-х он участвовал в двух абсолютно знаковых для андеграунд-сообщества проектах «Ритм У» и «Дерево жизни». В нулевых карьеру артиста заморозил, заняв студийной работой и аранжировками. В 10-х помог Бурито, да, все мы знаем Гарика Бурито, стать большим поп-артистом и сам превратился в хитмейкера. Ну, а потом через шоу «Голос» решил вернуться на сцену, ну, скажем так, попробовать и себя в этом плане. И все это... звонкий.
2: Да, и, кстати, если не вглядываться издалека, он напоминает Диму Билана, но только более мужественного такого.
1: Ой, знаешь. Ты знаешь, а я вот, например, смотрю тоже на фотографию Звонкова, но она, видимо, с другого ракурса, и это кадры с интервью. Мне он, например, напомнил Васю Басту.
2: Вот. Кстати, да, это, короче, это помесь Басты и
1: Димы Билана.
2: Да.
1: Ну и Бурито тоже там где-то поучаствовал немножечко.
2: Ну, Бурито чисто краями прошел.
1: Сегодня мы вам представим композицию Звонкова под названием «Невероятно».
2: Невероятно звонкий.
1: Да, звучит, конечно, для представления в концерте идеально. А, композиция лирическая, такая немножечко навевает на расслабляющий лад.
2: Где-то подразмазывающий лад.
1: Да. И тем не менее, несмотря на то, что такое бодрое, мощное утреннее шоу, решили мы вас спросить, как вам эта песня? Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Можете ее там прослушать несколько раз на репите. А можете услышать ее прямо сейчас, запомнить и прокрутить в голове.
2: И в сочетании с летним зноем, ребята, дает такой релаксирующий эффект.
1: Невероятно звонкий на «Радио Ваня». А вдруг...

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, среда, и сегодня вы нам рассказываете, что вы любите делать больше всего на свете. Причем, вполне возможно, скорее всего, это будет ваша работа. И как вы научились быстро отдыхать. Максим Солодунов отметился в нашем канале в Максе. У нас с женой трое детей, возраст 7, 5 и, соответственно, 2 года. Как только дети подрастают, мы хотим еще. Бесконечно могу этим заниматься, пишет Максим, прям откровенничает.
2: А жена-то можно?
1: Ну, в смысле, нормально ей тоже. Ну, в смысле, воспитанием детей постоянно можно. Ну, и этим тоже. Хотя одно другому не помя. Это мне, говорит, приносит колоссальное удовольствие и радость. Хорошего дня. Будьте здоровы, Максим, спасибо.
2: Ну, вот ты знаешь, мне кажется, это как садоводы-огородники. Посадил вот семечко, и потом у тебя плоды, и ты радуешься тому, что у тебя получилось. Так и тут. Ты вкладываешь в детей, и потом раз, они начинают вкладывать в тебя. Господи, когда это начнется у меня? Анатолий Вячеславович отметился в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. От фундамента до крыши в одно лицо и за неделю, пишет Анатолий, и мы видим на фотографии гараж, сарай, в общем, какое-то строение. Очень люблю строительные работы. Работал аж до 3 ночи. Правда, потом спал до обеда. Видимо, так перезагружался Анатолий. И тем не менее, гараж, он же мастерская, он же сарай, вышел ладненький, ровненький, симпатичненький и даже на фундаменте из кирпича. Анатолий, браво!
1: Юлия Сарана. Я из Нижнего Тагила. Это Урал. С 18 лет работаю как лошадь, а мне ведь уже 38. 20 лет без продыху. А еще у меня двое детей. Двое французских бульдожек. Муж, ну, пока один, ну, так сказать, еще не вечер. И дача еще в придачу. Так вот, отдыхаю я, рисую картины по номерам. Я и вообще-то сама хорошо рисую. В детстве ходила в изо-студию, даже освоила роспись подносов. И вот в картинах по номерам я и нашла свою отдушину. Теперь все в моем творчестве. Дом на даче, дом на работе, везде мои картины. Смотрю, и глаз радуется.
2: Слушай, а я вот как-то не прониклась. У меня дарили картину по номерам, но да, то ли в изображении было не то, что мне хотелось бы. Там женщина какая-то была. Мне хотелось цветов и пейзажей.
1: Почему ты должна в свое свободное время
2: разукрашивать какую-то женщину?
1: Разукрашивать конкурентку.
2: А еще одно сообщение от Ирины Семенковой. Я очень люблю заниматься растениями. Вот бесконечно Ирка может растения обихаживать. Я отдыхаю, голова перезагружается. Это своего рода медитация. Причем растения и комнатные. Еще у меня участок есть 20 соток земли. Есть где разгуляться фантазии. А полную перезагрузку я получаю в Горном Алтае, куда сейчас, в эти минуты, мы с мужем и едем, слушая радио Ваня.
1: Провожаем вас до места прибытия своими завистливыми
2: слезами. Ребят, удачи, хорошо отдохнуть.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня день трудяги, и мы решили всех трудоголиков собрать в одно место. Даже не в одно, а в три. В нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе. Там вы писали свои сообщения, как вам удается отдохнуть по-быстренькому после того, как вы потрудились старательно. Так вот, Надежда, например, Вершинина, передает привет коллегам, девочкам, пчелкам, трудягам Уральской мануфактуры города Ижевска. Трудятся они действительно, не покладая рук. Готовят косметику для всей страны, чтобы все красотки были еще симпатичнее и привлекательнее с нашими препаратами. Берегите свои спинки, девочки. Нам еще много предстоит с вами трудиться на благо красоты во всем мире. Всех люблю и крепко обнимаю. Наденька, не забудьте отдохнуть.
2: Елена, я с мужем работаю поваром по 13-15 часов в день, да, не покладая рук, без выходных вообще. Мы всегда вместе, всегда рядом, живем в своем доме, отдыхаем в баньке, потом в бассейне, естественно, с кружечкой прохладного и мясом на огне. Люблю своего мужа очень. Иногда кажется, что даже 24 часов в сутки мало нам вдвоем. Вот Лену греет любовь
1: и мясо на огне. Просто интересно, сколько вместе уже ребята живут, да?
2: В таком ритме. Как правильно отдохнуть за 15 минут после 12-часового рабочего дня?
1: Тамара Буянова, доброе утро из Астрахани. У нас плюс 34 градуса. А мы, между прочим, работаем на улице. ЕСЕК. Вторая база, держитесь, скоро осень. Нет, Тамара, подождите, какая осень? Мы тут еще в Петербурге летом не насладились.
2: А Юлия Филь в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Очень люблю слово «делегировать». И вот если я делегировала всю работу по дому другим, можно говорить, что я трудоголик? Вот спрашивает Юля, да. На работе так не сделаешь, я там одна, к сожалению. Всем доброе утро.
1: Николай Косарев. Тружусь в сфере технической безопасности на работе и на подработке 24/7. В течение дня лучше отдых – это 5 минут в тишине, в машине, с кофеечком. Ну и поехал дальше. А в выходные периодически такие все-таки случаются – сбежать в лес с собакой и дочерью. Ну, такая компания у Николая интересная. Собака и дочь.
2: Ну, обаятельная.
1: И грибы, мама. Грибы. Я, кстати, в этом году еще
2: грибы,
1: за грибами не ходил.
2: Собака и дочь. Вот он, моя командирская зарука.
1: Название какого-то триллера. Так, у нас есть победительница. Зовут ее Людмила. И мы решили именно Людочке подарить сегодня фирменную сумку Шопер Радио Ваня. Потому что уже 25 лет Людмила как домохозяйка, а 16 лет как у нее свое хозяйство. Козы, конь, собаки-ротвейлеры, кошки. И каждый день Люда просыпается в 6 утра, и у нее есть буквально 5 минут, чтобы вспомнить, что она сегодня напланировала. И так, день за днем, день за днем, день за днем. Так вот, Людочка считает себя трудоголиком. Люда, мы с вами полностью согласны. Это действительно то, все, что вы описали, это трудоголизм. Она даже отдыхает с козами.
2: Я тебе хочу сказать, я посмотрел серию ее фотографий. Она невероятно привлекательная леди. Она ухаживает за собой, то есть находит время еще и на себя при такой мощной и разнообразной, разнокалиберной компании.
1: Людочка, мы вас обнимаем и поздравляем.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
3: Ставьтесь на небе синим, а под небом люди

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина. Каждый третий россиянин признался, что общался с аферистами за последний год. Спортивную Яшинскую карту могут ввести по аналогии с Пушкинской. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. И в продолжении темы, каждый третий россиянин за последний год столкнулся с мошенниками. Об этом пишет РИА Новости. 11% жителей страны признались, что стали жертвой аферистов. Более половины граждан отметили, что им не приходилось иметь дело со злоумышленниками. 8 человек из 10 считают, что в будущем смогли бы распознать преступника по голосу. При этом, как показал опрос, более половины наших сограждан для защиты от аферистов игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17 человек из 100 используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях. Почти каждый десятый установил самозапрет на кредиты. А вот обучающие материалы по цифровой гигиене от финансовых организаций изучают лишь 8% пользователей. Во Франции с сентября начнет действовать запрет на соцсети для подростков. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. По словам президента, мера необходима для защиты детей в интернете. Она коснется ребят младше 15 лет. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна будет повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Напомним, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, клубах, которые будут готовы участвовать в программе. В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан – волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Тополиный пух. Жара. Июль. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня». Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
8: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Баня. Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор выясняет подробности о распространении вируса Коксаки. В Петербурге может появиться наземное метро. Астроном рассказал, как правильно наблюдать за персеидами. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Роспотребнадзор направил запрос властям Турции за распространение вируса Коксаки. Он поступил в Минздрав Республики. В ведомстве также сообщили, что адресовали письмо в Ассоциацию туроператоров России. Поводом стало появление СМИ сообщения о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом Коксаки в отеле в Белеке. Направлен запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидситуации. Говорится в публикации в канале Роспотребнадзора в мессенджере «Макс». В Петербурге может появиться наземное метро. Власти считают его создание необходимым. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Он также отметил, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В 2025 году оно осуществлялось уже по 5 направлениям. В апреле 26-го запущен новый маршрут «Балтийский вокзал Гатчина». Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит человеку получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту-подорожник, отметил глава Комтранса. Для наблюдения за метеорным потоком Персеиды 12 августа нужно запастись терпением и осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба. Об этом известием рассказал астрофизик Сергей Чумаков. В зависимости от условий, наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персеи. Поэтому важно осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея, подчеркнул Сергей Чумаков. В свою очередь, ученый Евгений Вериин рекомендовал выбирать место подальше от городской засветки. Из-за засвеченного центра современного города шансы увидеть хоть что-то исчезающе малы. Не поленитесь выехать за город на дачный участок, берег реки или просто в поле, посоветовал он. Также Вериин объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе. Самолеты перемещаются по небу медленно и мигают бортовыми аэронавигационными огнями. Спутники тоже движутся не быстро, прямолинейно и обычно без вариаций блеска. За ними иногда можно следить несколько минут. А полет метеора всегда стремителен. За доли секунды он пересекает целые созвездия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло. Радио.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Алеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
0: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
4: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина. Каждый третий россиянин признался, что общался с аферистами за последний год. Спортивную Яшинскую карту могут ввести по аналогии с Пушкинской. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только, когда видит списание со счета или блокировку карты. И в продолжении темы, каждый третий россиянин за последний год столкнулся с мошенниками. Об этом пишет РИА Новости. 11% жителей страны признались, что стали жертвой аферистов. Более половины граждан отметили, что им не приходилось иметь дело со злоумышленниками. 8 человек из 10 считают, что в будущем смогли бы распознать преступника по голосу. При этом, как показал опрос, более половины наших сограждан для защиты от аферистов игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17 человек из 100 используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях. Почти каждый десятый установил самозапрет на кредиты. А вот обучающие материалы по цифровой гигиене от финансовых организаций изучают лишь 8% пользователей. Во Франции с сентября начнет действовать запрет на соцсети для подростков. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. По словам президента, мера необходима для защиты детей в интернете. Она коснется ребят младше 15 лет. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна будет повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Напомним, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, клубах, которые будут готовы участвовать в программе. В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан – волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
7: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин». Третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Ваня. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Келлеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор выясняет подробности о распространении вируса коксаки. В Петербурге может появиться наземное метро. Астроном рассказал, как правильно наблюдать за персеидами. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Роспотребнадзор направил запрос властям Турции за распространение вируса коксаки. Он поступил в Минздрав Республики. В ведомстве также сообщили, что адресовали письмо в Ассоциацию туроператоров России. Поводом стало появление СМИ сообщения о случаях заражения российских туристов, в том числе детей, вирусом коксаки в отеле в Белеке. Направлен запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидситуации. Говорится в публикации в канале Роспотребнадзора в мессенджере «Макс». В Петербурге может появиться наземное метро. Власти считают его создание необходимым. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Он также отметил, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В 2025 году оно осуществлялось уже по 5 направлениям. В апреле 26-го запущен новый маршрут «Балтийский вокзал Гатчина». Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит человеку получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту-подорожник, отметил глава Комтранса. Для наблюдения за метеорным потоком Персеиды 12 августа нужно запастись терпением и осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба. Об этом известием рассказал астрофизик Сергей Чумаков. В зависимости от условий, наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персеи. Поэтому важно осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея, подчеркнул Сергей Чумаков. В свою очередь, ученый Евгений Вериин рекомендовал выбирать место подальше от городской засветки. Из-за засвеченного центра современного города шансы увидеть хоть что-то исчезающе малы. Не поленитесь выехать за город на дачный участок, берег реки или просто в поле, посоветовал он. Также Вериин объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе. Самолеты перемещаются по небу медленно и мигают бортовыми аэронавигационными огнями. Спутники тоже движутся не быстро, прямолинейно и обычно без вариаций блеска. За ними иногда можно следить несколько минут. А полет метеора всегда стремителен. За доли секунды он пересекает целые созвездия.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Тополиный пух. Жара. Июль.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
4: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Общественной палате предложили ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. В Следственном комитете призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями. ВК-видео провело аналитику, согласно которому хорроры – один из самых востребованных жанров у пользователей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член Общественной палаты. В Следственном комитете России призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Зампред подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка. Однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними. При этом ситуацию осложняет тот факт, что во время учебы школьникам оказывается трудно найти подходящий им график. Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчения их трудоустройства и льгот для работодателей. Можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями, объяснила эксперт. И в завершении выпуска ВК-видео провело аналитику, согласно которому хорроры – один из самых востребованных жанров у пользователей. Платформа опубликовала результаты исследования. По информации площадки, наибольшей популярностью фильмы ужасов пользуются у молодой аудитории. Отмечается, что почти каждый третий пользователь в возрасте от 18 до 24 лет смотрит хорроры, чтобы отвлечься от проблем. 55% респондентов хотя бы иногда смотрят ужастики, при этом популярнее жанр среди мужчин 64%, подростков 65% и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет 83%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: мультфильм.
1: Всем привет, друзья! Настал новый день. Середина недели, с чем вас от всей души и поздравляю. 22 июля, меня зовут Андрей Шмурай. А не сыграть ли нам в угадай фильм? Почему бы нет? Правила, к тому же, не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Те, кто слушают нас постоянно, конечно же, уже в курсе, что по средам мы, как всегда, загадываем голливудское кино. Сегодня милый, не так чтобы старый, очень душевный и семейный фильм. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Кто выиграл золото?
3: Заткни пасть! Мой бизнес, моя репутация, моя жизнь. Все погибло, потому что вы, три бездарных дурака, позволили себя перехитрить кучки тупых животных. И вы называете себя мужчинами. Ха! Подстилка для ног и та умнее.
1: Если вспомнили, что же это за фильм такой, набирайте наш номер 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграф», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Приглашаем всех. Звоните, друзья. Удачи!
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод»
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, друзья мои, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня среда, 22 июля. Загадывали, как всегда, в этот день голливудское кино. Дозвонился к нам сегодня Сергей. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как там на свободе, Сергей? Настроение бодрое?
2: Да, вполне отличное. Только погода в Питере не очень.
1: Но меняется постоянно. Что поделать? Я вот лично уже привык. Сергей, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Кто выиграл золото?
4: Заткни пасть! Мой бизнес, моя репутация, моя жизнь. Все погибло, потому что вы, три бездомных дурака, позволили себе перехитрить кучки тупых животных. И вы называете себя мужчинами. Ха! Подстилка для ног и та умнее.
1: Итак, Сергей, расскажите, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «101 далматинец».
0: Угадал!
1: 101 «Далматинец» — это правильный ответ. Хорошо помните этот фильм?
2: Слушайте, да я его смотрел давно, когда я еще был совсем мелким, поэтому не скажу, что хорошо. Но некоторые моменты помню.
1: А вот как вы думаете, сколько собачек участвовало в съемках? Ну так, навскидочку.
2: Две. Я еще выиграл билет.
1: Нет. 230 щенков и 20 взрослых далматинов.
2: Обалдеть. Как же их снимали долго, наверное.
1: Я сам обалдел. Их меняли каждые две недели, потому что они росли все время. Собачки же, они растут, щенки.
2: Да.
1: А надо было, чтобы в кадре они выглядели одинаково, поэтому частенько их меняли.
2: Согласен.
1: А главную злодейку помните, как звали?
2: Да ну что вы, нет, конечно.
1: Круэлла.
2: Ага. Слушайте, на памяти что-то было, но ответ бы я точно бы не дал.
1: Ну, вот.
2: Теперь запомню.
1: Чудесно вместе повспоминали. Кстати, в нашем переводе она не Круэлла, а Стервелла. Вот так вот назвали. Ну, по-моему, точно.
2: Ну, ей подходит.
1: Да, согласен. Это точно про нее. Сергей, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала Брусницын. Подробности на сайте artcenter.su. Спасибо вам. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Слушайте, ну только если супруге передать привет. Зовут ее Ирина, работает в компании «Руспол».
1: Ну, отлично. Ирине большой привет.
2: Отлично.
1: И вам хорошего
2: Спасибо
1: дня, Сергей.
2: И вам. До свидания.
1: Всего доброго.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Columbia Pictures.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: А тебе никто не знает.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Каких только праздников не существует в мире. Вот, например, сегодня, 22 июля, отмечается День гамака. Есть такое приятное приспособление, а если кто-то позабыл, я напомню.
0: Пятое место.
1: Гамак – это подвесное ложе из ткани, веревки или сетки, которая закрепляется между двумя точками, деревьями, столбами и так далее. И считается, что покачивание в гамаке не только убаюкивает, но и снимает стресс.
0: Четвертое место.
1: День гамака был инициирован в 1983 году американской парой Шерон и Джеймсом Дунканами, которые являются поклонниками гамаков. Праздник быстро набрал популярность среди любителей комфортного отдыха.
0: Третье место.
1: История гамака уходит корнями к индейцам майя в Центральной и Южной Америке. Они первыми сплели подвесное ложе из коры мексиканской агавы. Веревки, которые крепили гамак к деревьям, индейцы пропитывали специальным составом, чтобы отпугнуть змей и других ядовитых животных. Гамаки ценились за легкость и мобильность. Их было удобно переносить при кочевом образе жизни.
0: Второе место.
1: Христофор Колумб привез первые образцы гамаков с Багамских островов в Европу. Позже их стали широко использовать на флоте в качестве подвесных кроватей для матросов. Гамаки также применялись в космической программе «Аполлон».
0: Первое место.
1: А еще есть шуточная цитата, связанная с этим праздником. «Жизнь как гамак. Главное найти баланс и качаться в удовольствие».
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Первый робот-гуманоид появится на землях племени Сенека уже в этом году. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». Робот от компании Realbotix стоимостью почти $60 000 будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето! Каждый день на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
4: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
10: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
9: А что можно делать?
10: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
9: А официанты и администратор?
10: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
9: То есть можно начать проще?
10: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
9: Нормально.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
11: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам свежую российскую картину, которая называется «Своя в доску». Главную роль в этой картине сыграла Ольга Лерман. Она играет, значит, такую учительницу-физичку, а ее сын-подросток пытается уйти из школы для того, чтобы стать профессиональным скейтером. Ну, это люди, которые катаются на таких досках. И вот мама решает заключить с ним спор, что если она выступит на крупных скейт-соревнованиях, то он школу не покинет. Естественно, ей нужен какой-то тренер, и он находится в лице ученика-двоечника, который берется научить ее кататься на скейте. Но учительница, конечно, не подозревает, что она ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Вы знаете, мне в целом фильм понравился. Современный, правда, не без наивности, а так-то все актуально. Как вы понимаете, женщины сейчас молодятся, да и мужчины тоже. А как завоевать авторитет перед младшим поколением? Такой вопрос, собственно, ставит картина. Любовь, понимание и поддержка, конечно же, нужны детям. И тогда все получится. В общем, смотрится легко, есть смешные моменты. Наш по-настоящему русский фильм. Актеры красивые. И еще, думаю, что не помешает посоветовать этот фильм к семейному просмотру. Кино на вечер. «Своя в доску». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один мужчина в Японии решил взобраться на Фудзи, но через некоторое время вызвал спасателей. Что случилось? Расстроенный и испуганный мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели ему говорят: «Там неподалеку есть хижина, и вам, наверное, следует отдохнуть». Казалось бы, совет сработал. Да, действительно, мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Прошел где-то 300 метров, и вдруг ему вновь стало плохо, у него разболелись ноги, а через 100 метров он окончательно выбился из сил. Ну что делать? Опять позвонил спасателям. Они тут как тут и сопроводили незадачливого туриста вниз. Вы думаете, это был какой-то новичок? Отнюдь. У него уже был опыт восхождения и необходимое снаряжение. Но, учитывая такой неудачный поход, полицейские спасатели и ваш покорный слуга в том числе призывают туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. То есть, если назвался груздем, то полезай непременно в кузов, в данном случае не срабатывает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе к

0: спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
14: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
13: Прям так и написать?
14: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
13: А дальше?
14: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
13: Это уже похоже на нормального помощника.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
15: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
7: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Всегда.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Ваня Дмитриенко поделился мнением о скандале с Егором Кридом. Многие заметили сходство в концертных программах музыкантов. Ваня представил концепцию своего шоу в средневековой тематике. На афише он стоит в образе рыцаря, а сцена будет представлять белый меч с замком на фоне. Позже Крид выложил афишу своего концерта. На ней исполнитель одет в кольчугу и латы, а в руках держит рыцарский шлем. Здесь как бы сложно отрицать реальное сходство. Мы эту концепцию прорабатывали с января, и нам, всей команде, это было удивительно, когда мы поняли, насколько там большое совпадение. Конечно, разные были мысли, но сейчас мы просто занимаемся своим концертом, рассказал Дмитриенко журналистам. Он отметил, что его поддержали крупные артисты, и он выражает им свою благодарность. Однако Дмитриенко не планирует ссориться с Кридом и даже позвонил ему с предложением о коллаборации, но ответа так и не получил. Наверное, Егор слишком занят.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Анатолий Цой сообщил поклонникам о важном событии в личной жизни. Артист официально зарегистрировал брак и совершил обряд венчания. Музыкант поделился кадрами с торжества, однако личность своей избранницы он по-прежнему скрывает от общественности. На опубликованных снимках пара позирует спиной к камере. Невеста запечатлена в белом платье, расшитом кристаллами и стразами, в фате и в туфлях на каблуках. Фотографию с церемонии певец подписал коротко и трогательно, и я надел ей кольцо на пальчик. Анатолий Цой, который после распада группы M-Band в 2020 году развивает сольную карьеру, а ранее был главным героем шоу «Холостяк», и пока не раскрывает никаких подробностей о своей супруге. Однако статус, который заявлялся в известном шоу, он, как вы понимаете, утратил. Долгой и счастливой жизни!
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 23 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19 градусов, днем до плюс 26. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-08-716.
1: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия с сет MIDI 649 рублей.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
6: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
7: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
6: Региональный отряд «Барс-55».
7: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
6: «Барс-55» на страже Омской области.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Каких только праздников не существует в мире. Вот, например, сегодня, 22 июля, отмечается День гамака. Есть такое приятное приспособление. А если кто-то позабыл, я напомню.
0: Пятое место.
1: Гамак – это подвесное ложе из ткани, веревки или сетки, которая закрепляется между двумя точками, деревьями, столбами и так далее. И считается, что покачивание в гамаке не только убаюкивает, но и снимает стресс.
0: Четвертое место.
1: День гамака был инициирован в 1983 году американской парой Шерон и Джеймсом Дунканами, которые являются поклонниками гамаков. Праздник быстро набрал популярность среди любителей комфортного отдыха.
0: Третье место.
1: История гамака уходит корнями к индейцам майя в Центральной и Южной Америке. Они первыми сплели подвесное ложе из коры мексиканской

0: Агавы. Веревки, которые крепили гамак деревьям, индейцы пропитывали специальным составом, чтобы отпугнуть змей и других ядовитых животных. Гамаки ценились за легкость и мобильность. Их было удобно переносить при кочевом образе жизни.
1: Второе место.
0: Христофор Колумб привез первые образцы гамаков с Багамских островов в Европу. Позже их стали широко использовать на флоте в качестве подвесных кроватей для матросов. Гамаки также применялись в космической программе «Аполлон».
1: Первое место.
0: А еще есть шуточная цитата, связанная с этим праздником. «Жизнь как гамак. Главное найти баланс и качаться в удовольствие».
1: «Великолепная пятерка».

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Вот прочитал эту новость и буквально процитировал героя одной известной российской кинокомедии. Везет же людям! В Малайзии супруги выиграли в лотерею 8 миллионов рингитов. Это, судя по всему, такие местные деньги в эквиваленте 156 миллионов наших российских рублей. Счастливчики рассказали, что числа для игры им посоветовала китайская прорицательница, и числа эти связаны с их жизнью. В итоге малайцы решили поставить на числа из своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели вот на такую сумму. Мужчина сначала подумал, что выигрыш ему вообще приснился и постоянно перепроверял приложение. Добавил, что не собирается бросать работу, на выигранные деньги семья выплатит долги, видимо, они у них есть, и съездит в большое путешествие. А вот жена, считает мужчина, должна выйти на пенсию, а сам он продолжит работать бухгалтером. Ха, у него, оказывается, еще и профессия денежная. Я не думаю, что найдутся среди слушателей радио Вани такие люди, которые сейчас начнут ставить на цифры из своего паспорта. Хотя, кто знает, а вдруг еще раз кому-то повезет. В этой истории меня, друзья, радует тот факт, что деньги достались двум любящим сердцам. И, как всегда, и вы любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
2: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Лето в Омске. В квартире душно, окна нараспашку. А рядом ребенок, любознательный, быстро познающий мир. Он не понимает, что высота опасна.
4: Берегите детей. Не оставляйте окна открытыми, если дома малыш. Москитная сетка не спасет. Дети опираются на нее и выпадают вместе с ней.
3: Установите блокираторы на окна. Секунды невнимания могут стоить жизни. Родители, помните, дети не умеют летать.
5: Тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
2: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
1: Региональный отряд «Барс-55».
2: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23 84 07.
1: «Барс-55» на страже Омской области.
3: Летом в Омске хочется свежего воздуха, и мы открываем окна. Но для ребенка подоконник – это приключение, а открытое окно – смертельная ловушка.
4: Будьте внимательны, даже на секунду не оставляйте малыша одного рядом с окном. Отодвиньте мебель от подоконника, ребенок может на него забраться.
3: Поставьте на окна фиксаторы или замки. Это простая защита, которая может спасти жизнь. Пусть лето в Омске будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам свежую российскую картину, которая называется «Своя в доску». Главную роль в этой картине сыграла Ольга Лерман. Она играет, значит, такую учительницу-физичку, а ее сын-подросток пытается уйти из школы для того, чтобы стать профессиональным скейтером. Ну, это люди, которые катаются на таких досках. И вот мама решает заключить с ним спор, что если она выступит на крупных скейт-соревнованиях, то он школу не покинет. Естественно, ей нужен какой-то тренер, и он находится в лице ученика-двоечника, который берется научить ее кататься на скейте. Но учительница, конечно, не подозревает, что она ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Вы знаете, мне в целом фильм понравился. Современный, правда, не без наивности, а так-то все актуально. Как вы понимаете, женщины сейчас молодятся, да и мужчины тоже. А как завоевать авторитет перед младшим поколением? Такой вопрос

0: собственно, ставит картина. Любовь, понимание и поддержка, конечно же, нужны детям, и тогда все получится. В общем, смотрится легко, есть смешные моменты, наш по-настоящему русский фильм, актеры красивые, и еще, думаю, что не помешает посоветовать этот фильм к семейному просмотру. Кино на вечер. Своя в доску. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Шучу.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Один мужчина в Японии решил взобраться на Фудзи, но через некоторое время вызвал спасателей. Что случилось? Расстроенный и испуганный мужчина сообщил, что полностью выбился из сил и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели ему говорят: «Там неподалеку есть хижина, и вам, наверное, следует отдохнуть». Казалось бы, совет сработал. Да, действительно, мужчина переночевал в хижине и на следующее утро начал спуск с горы. Прошел где-то 300 метров, и вдруг ему вновь стало плохо, у него разболелись ноги, а через 100 метров он окончательно выбился из сил. Ну что делать? Опять позвонил спасателям. Они тут как тут и сопроводили незадачливого туриста вниз. Вы думаете, это был какой-то новичок? Отнюдь. У него уже был опыт восхождения и необходимое снаряжение. Но, учитывая такой неудачный поход, полицейские спасатели, и ваш покорный слуга в том числе, призывают туристов заранее оценивать свое физическое состояние и отменять восхождение даже при малейших сомнениях. То есть, если назвался груздем, то полезай непременно в кузов, в данном случае не срабатывает. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: За 30 секунд, пока звучит этот ролик, ребенок может подойти к открытому окну и опереться на москитную сетку. Сетка не выдерживает вес ребенка. Это одинаково опасно, сколько бы этажей ни было в доме.
2: Правило первое. Не оставляйте окна открытыми, когда в комнате ребенок. Правило второе. Уберите мебель от окон. Так малыш не доберется до подоконника. Правило третье. Установите на окна блокираторы или ручки с замком.
1: Эти правила совсем не сложные, но все они могут спасти жизнь.
3: А тебе никто не знает.

Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будь».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Лето!

0: крови все, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: услышишь потом.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Все, что...

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: вернуться.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...